0: В этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
1: 普京指示政府出台专项重建计划，由国家层面牵头介入商业仓库修复工作，同时要求新建及修复设施对标全新技术标准，保障经济平稳运行。凤凰卫视综合报道。

0: 俄罗斯总统普京19号表示，俄罗斯的经济保持温和增长，无惧外部压力和基础设施遇袭冲击。他承认乌克兰针对俄罗斯物流设施的袭击造成一定的损失，但没有引发致命危机，还指政府会协助重建受损的仓储设施。
1: 俄罗斯总统普京19日在战略发展和国家项目委员会会议上表示，俄罗斯经济整体呈现温和增长的积极态势。他指出，今年全年 GDP 增速预计维持在1%左右，上半年 GDP 增速达0.6%，第二季度经济回暖态势凸显，增速攀升至1.3%，展现出较强的韧性。尽管经济整体稳步复苏，但普京坦言，西方外部制裁、乌克兰针对俄方工业及基建设施的袭击，均对经济增速造成一定影响，是制约经济发展的重要因素。自7月18日以来，乌克兰持续发动无人机袭击，针对性打击俄罗斯电商企业野莓的数十座仓储仓库，多次引发爆炸与火灾，导致俄方损失了大部分商业仓储能力。普京指出，此类袭击并未也不会引发严重后果。
2: Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
1: 普京指示政府出台专项重建计划，由国家层面牵头介入商业仓库修复工作，同时要求新建及修复设施对标全新技术标准，保障经济平稳运行。凤凰卫视综合报道。

0: 俄罗斯总统普京19号表示，俄罗斯的经济保持温和增长，无惧外部压力和基础设施遇袭冲击。他承认乌克兰针对俄罗斯物流设施的袭击造成一定的损失，但没有引发致命危机，还指政府会协助重建受损的仓储设施。
1: 俄罗斯总统普京19日在战略发展和国家项目委员会会议上表示，俄罗斯经济整体呈现温和增长的积极态势。他指出，今年全年 GDP 增速预计维持在1%左右，上半年 GDP 增速达0.6%，第二季度经济回暖态势凸显，增速攀升至1.3%，展现出较强的韧性。尽管经济整体稳步复苏，但普京坦言，西方外部制裁、乌克兰针对俄方工业及基建设施的袭击，均对经济增速造成一定影响，是制约经济发展的重要因素。自7月18日以来，乌克兰持续发动无人机袭击，针对性打击俄罗斯电商企业野莓的数十座仓储仓库，多次引发爆炸与火灾，导致俄方损失了大部分商业仓储能力。普京指出，此类袭击并未也不会引发严重后果。
2: Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
1: 普京指示政府出台专项重建计划，由国家层面牵头介入商业仓库修复工作，同时要求新建及修复设施对标全新技术标准，保障经济平稳运行。凤凰卫视综合报道。